0: Newsweek Quartet.
1: Добрый вечер. Какой-то интересный. Спасибо.